И Мария Фрече! Клипка Огребенше, Адриш Вир, Лак Микенти, Ато Фрече, Дистрак Вир, Анстрайд, Яя, Декстур, Вандерблур, Флора Фрече, ook weer van de partij, Алфредче, maak er een mooie uitzending van! Riditit, and you know it, the show must go on, houden we top, naar gewoon weer!